соцсетях. Доминик Файк, Baby Doll, куколка. Только что. Дальше будет больше кинов и больше музыки. Мод, намек на нас, а также Риана, Don't Stop the Music впереди. Ну, я тоже себе намекну, если ты не хочешь останавливать музыку, самую модную музыку планеты, то помни, что слушать нас всегда и везде можно на сайте europaplus.ru или в своей умной колонке. Последнее вообще проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и не успеешь моргнуть, как из нее начнут

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

зелен

сам. Правда, в процессе как бы все свои намеки объяснил, в чувствах в этом треке признался. А что сказать, не сильны мы в этих играх. Девчонки, это конек ваш. Бончкина в большом узке ждет нас далее. Бруно Марс и изумительная вещица I Just Might на подходе. В ней Бруно во всей красе, как в треке, так и в клипе. В общем, слушаем обязательно. Но чуть раньше лови Алок, Зибу и Portugal The Man, суперхитом Dive Into The Ocean. Здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

0: Прежде всего, визы и нас истории Die For Me. Чуть раньше послушаем суперхит от Post Malone, Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Леони Колумб-Скотт, Альфа и Мано Чао и многие-многие другие. Оставайся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.

слушать бы и слушать, но пора двигаться дальше. Да, двигаться дальше, чтобы поймать больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях и жанрах, чтобы каждый мог что-то близкое для себя отыскать. За прогрессив хаус назначаются ответственными Тиесто и Брайана Грейс. Не пропусти историю Beautiful Places. Чуть раньше с нами French Montana и Макс Би с хип-хоп истории Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ну а раньше всех встречает Чимина с треком на стыке дэнс-попа, R&B и кей-попа. Суперхит Ху уже через мгновение на Европе Плюс. Дождь.

Beautiful Places. Это мистер Тиесто и мисс Брайана Грейс прямо сейчас. Как по мне, один из лучших треков вообще вот за последнее время. Да, ну и одни из лучших треков вообще всех времен в стиле диско были исполнены группой Гимми, состоящей из сотрудников Европы.

Ньюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса будут богаты на суперхиты исключительно топовых артистов. Будь рядом, чтобы, как говорится, ничего не пропустить. С нами Тедди Свим, с новинкой Mr. Know It All. Прежде Лали Рей с хитом Where Is My Husband. А еще встречай Эвелин Рокстон с вещицей Vertigo. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

Мистер Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. В чем, а во всезнайстве в плане написания суперхитов Тедди точно не откажешь. Парень уже преисполнился в этом деле, и мир музыиндустрии ему абсолютно понятен. Да, ищет он только одного, слияние с бесконечно вечным творчеством.

возможно, тоже слушают суперхит Богдана Медведя «Broken Heart». Да, очень классно вещица была румынскому музыканту. Надеемся, еще много треков от него услышим в ближайшем будущем. Да. Ну а совсем в ближайшем будущем, буквально через полтора часа на Европе Плюс, начнется майское «У» с Тимуром Бодровым. С 7 до 10 по Москве Тим подменит бригаду «У», которая сейчас в отпуске, и разбудит всю страну, а еще подарит множество подарков. В общем, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Earbooks, Graceland, The Second Voice с новинкой «Let Me Be», а также Fast Boys с суперхитом «This Feeling» впереди на Европе Плюс.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каяс. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Мари Краймбрис, а мы давай не ждать.
2: Давай не ждать.
1: Чуть раньше Лавик Юшеля и Сольта с вещицей Jamaican Bam-Bam. А еще здесь отметится брак с Экстен, суперхитом Пейдж. Все,

0: не ждать, поет Мария Краймбрери. И да, ребят, действительно, ну, не будем, да, уже ждать, когда прозвенит следующий будильник. Уже будем вставать. Да, давай вставать, давай танцевать, давай сиять. Вот такой вот лозунг на сегодня, вторник, 5 мая. Привет и доброе утро. Европа Плюс с вами. Европа Плюс и море суперхитов. Хиты, суперхиты и ничего кроме хитов здесь для вас на радиостанции номер один в России. И скоро роскошный афробит хип-хоп. Слушаем Rain Dance от Dave & Ems.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: Доминика Файка, трек, который однозначно заслуживает вашего внимания не только из-за популярности, вирусной популярности в интернетах, тиктоках, но и благодаря своей искренности. Baby Doll — история о неразделенной любви, о склонности героя идеализировать девчонок. По-моему, отличная работа. Baby Doll, Доминик Файк. Напомню еще раз, чтобы вы, ну, не поленились и проголосовали, и нашли парня в списке Еврохит ТОП 40. Ну и давайте с лучшими ребятами продолжим. Скоро здесь на Европе Плюс сам Гарри Стайлз.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Рекопарк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680

мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона присоединится к режиму прекращения огня. Российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование, российская армия нанесет массированный ответный удар. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с марта следующего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются основания для прекращения экзамена. Например, при использовании средств связи повторно сдавать экзамен в случае аннулирования можно будет не ранее, чем через год. В Арабских Эмиратах школы и вузы перевели на дистант до конца этой недели. Онлайн-обучение будет действовать с этого дня, сообщили в Министерстве образования страны. Решение принято для обеспечения безопасности на фоне отражения ракетных и беспилотных атак. Мера будет пересмотрена в пятницу. При необходимости формат может быть продлен. Ранее в Арабских Эмиратах частично закрыли воздушное пространство, а для полетов в аэропорты страны определили 4 специальных коридора. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображения фастфуда, бензиновых автомобилей и самолетов на остановках общественного транспорта, в метро и на вокзалах Амстердама рекламируются музеи, концерты, выставки и тому подобное. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины. Главной причиной для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать, даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей и 27 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

и улыбчивый он, это Тимур Бодров и его ребята «Майское У». Встречайте «Майское У». Салют. Значит, как вы там сегодня? Рассказывайте. Глаза открылись, кофемашина не сопротивлялась, носок нашелся, да, с первой попытки. Ну и, значит, я уверен, вы можете поздороваться и даже улыбаться. Если так, то все в порядке. Осталось себя вознаградить хитами и подарками. Что касается подарков, то этим утром в «Майском У» я для вас приготовил смарт-часы, конструктор Лего, кинопроектор и, конечно, будет игра на повышение и сумма, которую ты можешь выиграть. 3040 рублей. 3040 рублей – это та самая сумма, после которой все сгорит. Далее, прямо сейчас встречаем Дуа Липу в Москве, 707, всем «Майское У».

0: человеком, кто после дня рабочего не хочет покидать офис. Да, не хочу идти домой, вот бы еще поработать. Не расставаться с любимыми коллегами. Don't wanna go home tonight. Вот. Спасибо Медузе. Ну и еще несколько энергичных треков далее в майском У. Будет мелодик техно темы Hollow и Old School подгон от братьев Бенасси.
1: Реклама. Как же скучно.
2: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
3: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
4: А я получу профориентацию в сфере IT.
5: Приходи в Академию ТОП.
6: Подробности запись по телефону 23 10 70. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: вот он, гимн золотой эры клубной музыки 2000-х. Узнаваемый скрипучий бас-трек «Hit My Heart». Это у нас братья Бенасси и Дэнни в «Майском У». Так, а это...
1: Гороскоп в «Майском У».
0: Сегодня вторник и 5 мая на календаре. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Поздравляю. Водолей, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы

0: мудрые говорили: тот, кто умеет над собой смеяться, тот никогда не перестанет развлекаться. И никогда не будет скучно. Вот, и нам с вами не будет скучно в майскому, поскольку далее развлечение под названием «Кто куда?». «Кто куда?» — это игра, в которой мы отправимся в путешествие по российским городам. Это игра, по итогам которой ты можешь стать обладателем смарт-часов. Значит, хочешь выиграть смарт-часы, хочешь с нами попутешествовать, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. «Лада Ларгус» – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский – до 7 мест. Фургон – вместительный, надежный. А на битопленный «Ларгус» на газу – выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще – экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер «Лада» – автофирма «Светлана». 20-88-88. Ярославль. Московский 110. «Лада Ларгус» работает на вас. Подробности акции у официального дилера «Лада» – автофирма «Светлана». Количество автомобилей ограничено.
2: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
3: Ищите все для дома и сада? ТК «Тандем», растения, садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база – все в дом. Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис услуги оказывается перевозчиками 0+.
5: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Это кто куда? А кто с нами? С нами Илья из Ярославля. Илюх, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Илья, Европа плюс. Доброе утро всем.
1: Да. Илья, я тут, кстати, в июне собираюсь в Ярославль, в Ярик. Скажи, давай, главная достопримечательность Ярославля, твоего города, родного, любимого?
2: Это Волжская набережная, да. Стрелка, да. Центр.
1: Слушай, а давай самая неочевидная достопримечательность Ярика. Ну давай, твое самое любимое место, место силы, я не знаю, вот по твоему мнению.
2: Мое место силы — это, конечно же, дом.
1: Дом. Значит, мы идем к тебе дом. В гости домой. В каком районе?
2: Приглашаю.
1: Ладно, договорились.
2: В Минском, Брагино.
1: Да я там буду тоже жить, там же... О, ладно, потом расскажу. Все, короче, ребята, мы кто куда. Мы отправляемся сегодня в Новосибирск. Сейчас я задам Илье вопрос, посвященный столице Сибири. Если ты, Илья, отвечаешь верно, получаешь смарт-часы. Готов?
2: Конечно, попробуем.
1: Окей, итак, мы в столице Сибири, и вот мой вопрос. Новосибирск – прекрасный город, там много музеев, но есть там уникальный, единственный музей в России, посвященный астрономическому объекту. Какому? Это планета Марс или звезда по имени Солнце? Илья.
2: Предполагаю, что это звезда по имени Солнце.
1: Это звезда по имени Солнце. Почему ты не думаешь, что там марсианский музей в честь Жанны Агузаровой?
2: Не знаю, но почему-то как-то душа лежит вот именно той фразе.
1: Абсолютно верно! Да, ребята, в Новосибирске музей, посвященный Солнцу. И что это значит? Илья, я с радостью дарю тебе смарт-часы в память об этом дне и в память о твоих будущих путешествиях, в том числе и в Новосибирске. Договорились?
2: Ура!
1: Спасибо
2: я
1: тебе!
2: Буду очень стараться к этому стремиться.
1: Новосибирск – прекрасный Спасибо. Город. Академгородок чего только стоит. Обязательно нужно там быть. Академу привет, Энску тоже. Ребята, это кто куда? Это Майская У, и мы наше путешествие продолжаем вместе с парочкой Леони и Каллум Скотт.

0: Калифорния, рай, мы встретимся в субботу. Да, ребята, в субботу Тимур Бодров тоже приходит к вам по субботам в топ-клаб-чарте. Это случается в главном дэнс-чарте страны, в шоу, в котором много, очень много танцевальной музыки актуальной. Вот так что слушайте топ-клаб-чарт везде, где можно, в том числе и на подкаст-платформах. А пока мы имеем сегодня вторник и 5 мая, и далее в майском У приятное свидание с эгоисткой, феминисткой. Да, ждем Зиверт скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Уже в кино.
9: Я больше не дерусь.
10: Что ты за трус такой?
8: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
8: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
8: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
12: Категория 18+.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механизм. Механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havel City и на сайте havel.ru.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя в

0: охрана труда. Трек Read All About It о том, как важно внимательно читать инструкции перед тем, как пользоваться электроприборами. Особенно перед использованием бензопилой. Она мстит. В нашей инструкции на Европлюс все просто. Мы улыбаемся, пляшем и телепортируемся во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России растет объем наличных денег. В обращении мэр курортного города Евпатории уходит в отставку, и мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом прямо сейчас. Итак, объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос еще на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Центробанка, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным Банка России, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоем.

До Евпатории уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. При этом мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Ранее накануне стало известно о добровольной отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина. Этот пост он занимал 1,5 года. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель за последние 5 лет вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются экономически развитые регионы, среди которых Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Между тем, сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым многие из нас появились на свет. Уже почти 3 десятилетия, 5 мая считается Международным днем акушерки. Идею этого праздника предложила Международная ассоциация акушерок, а статус официального он приобрел в 92-м году. День акушерки отмечается более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до момента выписки. Они находятся рядом с будущей матерью до, после и во время родов, оказывая роженицам необходимую помощь и моральную поддержку. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88.27. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

зелен.

0: намек на нас. Это модный Европе Плюс в майскому. Я вообще, кстати, не люблю, когда любимка моя говорит намеками, не говорит буквально. Вот, а потом обижается, что я не считал эти намеки. Я что, дешифратор? Вот, так что давайте не будем гадать, давайте называть вещи своими именами. Вот, и я, Тимур Бодров, буквально вам сообщаю. В майском удали хит сезона Broken Strings Алана Уокера. А еще расскажу, что день грядущий нам готовит, будет гороскоп на сегодня, 5 мая.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте ярвернисаж.ру.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
7: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Сколько?
7: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Ничего не понимаю.
8: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль 585808.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
11: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
12: Пока ты сомневаешься, кто-то лежа под теплыми струйками воды уже забывает обо всем в «Окспа» на Ленина, 11.
2: Как же скучно!
13: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
14: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
15: А я получу профориентацию в сфере IT.
16: Приходи в Академию ТОП.
17: Подробности, запись по телефону 23 10 70.

Итак, овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. День сегодняшний подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит советы фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Европа плюс. You got me strung up like a puppet.

0: мистер Всезнайка, Teddy Swims, мистер Know It All. Вообще, кстати, с годами я только сейчас понял фразу, которую мне бабуля в детстве говорила. Мол, котик, много будешь знать, скоро состаришься. Да, как я ее понимаю? Хотелось бы знать не все, или... Ну, почти все, или многого не знать. Короче, ребята, есть вещь, которую вам нужно знать обязательно, важно. Это то, что скоро у нас игра, посвященная семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Значит, в честь старта в прокате этой картины я буду дарить конструктор Лего и кинопроектор. Хочешь получить? Звони 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Нам снова перенесли сдачу дома. Уже как в сериале. Ждешь продолжения. А строительный трест сдает точно в срок. На протяжении 10 лет.
2: Строительный трест. Дома с индивидуальным отоплением в разных районах города и различными вариантами оплат. Звони прямо сейчас. 60 79 80.
3: ООО «СЗ Строительный трест» номер 7. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Филиал Россети «Центр Ярэнерго» приглашает на вакансии. Инженер, мастер, электромонтеры по распределительным электросетям и электросчетчикам. Проводим обучение. Работа во всех районах Ярославской области. Телефон в Ярославле 78 10 37.
5: Оклейка пленкой. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
6: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
7: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Сколько?
7: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Ничего не понимаю.
8: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль. 585808.
9: Беру пассажиров по пути.
10: А я перевожу грузы.
11: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
12: Ищите бытовую технику? В ТК «Тандем» все в одном месте. Встраиваемая, крупная и мелкая техника для кухни и дома. Все в дом. Выбирайте лучшее для уюта и комфорта уже сегодня. Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
13: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, вот мы у подножья волшебного дерева. Кто вместе с нами? Давайте знакомиться. Во-первых, это Наташа из Белгорода. Наташа, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И мы приветствуем также жительницу Уфы, Алина. Алина, доброе утро, привет.
3: Доброе утро.
1: Вот такие у нас жизнерадостные барышни. Значит, девчонки, наша с вами... W8. Наша с вами задача взобраться по волшебному дереву и открыть сокровищницу. А там вас ждут конструктор Лего и суперприз – крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, чтобы получить суперприз, нужно подобрать больше рифм к слову «заклинанию». Ну, например, если бы слово «заклинание» было «амулет», то какие рифмы? «Браслет», «омлет», «багет», «балет», «денег нет». Вот такие рифмы. Так, «денег нет» не считается. Короче, кто больше назвал рифм, тот победил. Называть вы рифмы будете по очереди. Кто закончил, тот выиграл. На все про все 40 секунд. Ну и давайте мы начнем с первой дозвонившейся. Это Наташа из Белгорода. Наташа, готова?
2: Конечно, готова.
1: Супер. Значит, слушай внимательно. Слово заклинание сегодня, слово, к которому нужно подбирать рифмы, это туман. Погнали.
2: Дурман.
1: Дурман. Алина.
3: Обман.
1: Обман, хорошо, далее. Наташа.
2: Атаман.
1: Атаман. Алина.
3: Карман.
1: Карман, отлично, Наташа.
2: Баран.
1: Баран. Тоже можно, Алина.
3: Талисман.
1: Талисман. Наташа.
2: Лагман.
1: Лагман. Алина.
3: Хулиган.
1: Хулиган. Засчитывается. Наташа.
2: Сармат.
1: Как?
2: Сармат.
1: Сармат. О, боже мой. Ну
3: Сармат
1: и давай.
3: Было.
1: Сармат не было. Хотя это, наверное, не совсем рифма, да? Туман, Сармат. И это у нас кто был? Это была,
2: ну, да.
1: Это была Алина, поэтому у нас...
2: Наталья.
1: Поэтому у нас побеждает кто? Девчонки, давайте разберитесь, два женских голоса. Кто?
3: Алина.
1: Алина побеждает. Ну что же вы? Ну, девчонки, во-первых, не нужно расстраиваться, у нас игра беспроигрышная. Да, Алина зарабатывает, получает крутой кинопроектор, но и конструктор Лего для Наташи. Мои поздравления, девчонки. Классного вам дня. Вот что я хочу вам сказать.
2: Спасибо.
1: Давайте договоримся, что мы с вами на этой неделе обязательно сходим в кино и посмотрим все семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Ребята, до встречи в кино.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Далее в майскому Рэй Далтон, All We Got и бессмертный хит Робби Бобби Уильямса Love Supreme.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангал. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подолитрат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.

0: думаете, можно ли считать, что Робби и Бобби Уильямс нашел ту самую любовь, Love Supreme, который поет сейчас? Вот. Ну, если брать во внимание, что у него с супругой, сколько, 4 ребенка, вполне себе нашел. Вот. И нужно, конечно, назвать имя героини, жены его, Айда Филд. Айда Филд ее зовут. Да. Айда Робби, Айда собакин сын. Айда Филд. Так, ребята, хорош болтать. Нас зовет и ждет уже третий час майского.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Ярославль, 9 утра. Доброе утро. Европа, Европа
3: Плюс. Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. В студии Алексей Цирков. Здравствуйте. Завершается прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Старый булыжник вернут на Соборную площадь в Рыбинске. Волейбольный центр заиграл новыми красками. На фасаде смонтировали умную подсветку. Об этом прямо сейчас.
4: Спонсор выпуска ООО «Семь Ярославль».
2: В первой половине мая россиян ждет еще одна 4-дневная рабочая неделя. День Победы 9 мая выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник. Рабочая неделя с 27 по 30 апреля тоже была короткой. 1 мая выпал на пятницу. Жители Ярославской области могут присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн». Прием заявок продлится до 6 мая включительно. Само цифровое шествие пройдет 9 мая. Чтобы добавить своего героя, нужно загрузить фотографию и информацию о нем на сайте 2026.

0: Этот старинным булыжником участок у Спасо-Преображенского собора. Старую мостовую обнаружили во время благоустройства пешеходного центра. Работы сделают своими силами, без подрядчиков. В Ярославле на фасаде волейбольного центра появилась архитектурно-художественная подсветка. Система позволяет менять цвета и сценарии в зависимости от времени суток или события. Напомним, сейчас идет строительство основной арены на 5000 зрителей. Это будет многофункциональная площадка для соревнований и концертов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, но главная температура днем плюс 23, вечером плюс 17, плюс 22. Ветер западный, легкий и ласковый. Даже если дождик решит напомнить о себе, он будет теплым и недолгим. Лето на тест-драйве, и нам это очень нравится.
1: Важное автомобильное событие в городе. СИМ Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 580020.
0: Это были новости на Европе Плюс, а прямо сейчас «Бригада У».
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: среди лидеров в рейтинге Шазама, как в общем мировом, так и в российском. Это песня «Let Me Be». Let me be, let me be. Так, далее сменим звучание. В майском у Евроденс от Оффенбах ожидается и годный олдскул от Бритни Пляж. Бритни Спирс будет с треком «Токсик».
1: Реклама. «Лада Ларгус» – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский – до 7 мест. Фургон – вместительный, надежный. А набитопленный «Ларгус» на газу – выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще – экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер «Лада» – автофирма «Светлана». 20-88-88. Ярославль. Московский 110. «Лада Ларгус» работает на вас. Подробности акции у официального дилера «Лада» – автофирма «Светлана». Количество автомобилей ограничено.
2: Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
3: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Подробности запись по телефону 23 10 70.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: «Кардиант» — ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
15: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
16: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
17: Ты еще не пробовал «Аквадугу»? Тогда ты не знаешь, что такое настоящее расслабление. Приходи в «Окспа» на Ленина 11.
18: Больше хитов, больше музыки.
19: Рекламная служба в Ярославле 680-880.
20: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: что за песня? Токсик. Это не песня, это, ну, аудиальное эспрессо. Хит, который приводит в режим полной боевой готовности. Бритни Спирс, Токсик. А к чему сегодня готовиться?
1: Гороскоп. В майском У.
0: Сейчас расскажу. Сегодня на календаре вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных. Там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. Сегодняшний день идеально подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: история про язык тела. Ну и вы помните, ребята, улыбка. Улыбка — это один из самых мощных элементов этого языка, бодиток. Улыбка — то, что понятно всем на планете. Социальный клей, можно сказать. Вот и я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. И вы давайте улыбку передавайте по цепочке всем коллегам, друзьям, соседям. Вот, и улыбка, конечно же, будет у тебя, дорогой слушатель. Ведь ты, во-первых, не пропустил подсказку игры на повышение. И легко вскроешь наше денежное хранилище. Тем более сегодня в игре на повышение у тебя также есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озон Банка. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекопарк. 66-27-66.
3: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
4: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
8: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Так, ребята, доброе утро, доброе утро, добрый вечер, потому что у нас Николай из Южно-Сахалинска. Привет, Коля.
3: Доброго дня.
2: Доброго
3: или
2: дня.
3: Или утро.
2: Да.
3: Или нашей большой стране.
2: Он там в будущем уже находится, потому что полшестого, да, в Южно-Сахалинске?
3: Да, да.
2: Слушай, ну были какие-то вот за весь день какие-то сигналы, признаки того, что день твой сложится хорошо, и ты в итоге окажешься в нашем денежном хранилище в игре на повышение, а, Коля?
3: Каждый день лучше.
2: То есть что-то было, что-то ты чувствовал.
3: По-другому просыпаться смысла нет.
2: Я...
3: Да, конечно.
2: Какой ты молодец. Вот таких мы любим. Позитивный настрой — наше все. Значит, уверен, ты с нами с самого утра, ну, по московскому времени, в 7 утра не пропустил, да, важную информацию в игре на повышение?
3: К сожалению, пропустил.
2: Вот так вот.
3: Буду угадать.
2: Ну ладно, ладно. Все равно тебя ждет бонус. 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот, все, что тебе предстоит, все, что тебе нужно делать, открывать ячейки. Но вовремя нужно остановиться, Коля, потому что в любой момент может прозвучать сигнал «Стоп, игра!», и если он прозвучит, ты все потеряешь. И сумму загаданную, и бонус тоже. Так что будь готов для твоего похода по хранилищу нашему. Одна минута. Погнали?
3: Погнали.
2: Ну что, первая ячейка открывается сама собой, потому что что спрашивать?
1: 160 рублей.
2: Отличная сумма, 160 рублей. Берем?
3: Неплохо, конечно.
2: Или движемся далее?
3: Да нет, идем дальше, конечно, какие берем.
1: 1390 рублей.
2: 1390 рублей. И смотри, что тут еще есть. Это...
1: Бонус от Озонбанка.
2: То есть уже это получается 11 390 рублей. Коля.
3: Давайте, наверное, остановимся.
2: Остановимся.
3: Я буду хитрым.
2: То есть, как только пришел бонус, сразу останавливаем. Может быть, еще одну ячейку? Есть еще время, буквально 13 секунд.
3: Нет, давайте уже не стоит. Я так что-то... Я человек, это...
2: 5 секунд.
3: В руках,
2: подумай! В небе. Коля! Да,
3: берем.
2: Он забирает деньги. Что у нас? Общий выигрыш. 13 090 рублей. Игра на повышение сработала. И бонус от Озонбанка тоже твой. Поздравляю тебя, Николай. Есть ли у тебя желание проверить, что было в следующей ячейке? Или не будем тебя травить?
3: А давайте посмотрим.
2: Ну, давай посмотрим, что.
3: Не, посмотрим.
1: 2660 значит, рублей.
2: Следующая ячейка принесла бы 2660, конечная сумма 3040, то есть, ну, 13 тысяч с копейками ты бы мог выиграть, но ничего себе! Та сумма, которую ты выиграл, 11390, вполне себе. Вот, поздравляю тебя, Николай. Ура!
3: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе. Николай, передавай привет Южно-Сахалинску. Хорошего тебе дня. Вот, супруге привет. Всем горожанам тоже привет.
3: Огромный. Обязательно, обязательно.
2: Договорились. Колю поздравляем, ребят. Не забывайте, чтобы стать супергероем игры на повышение, внимательно нужно слушать «Майское У». Завтра в 7:00. Не пропустить подсказку. Удачи.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение.

0: Последний альбом Бруно Марса «The Romantic». Есть впечатление, что Бруно запер себя в винтажном магазине пластинок и потерял ключ. Да, роскошный альбом, роскошный трек «I Just Might». Финалить майское «У» будем при участии Sugar Babes. Будет Artemas, «I Like The Way You Kiss Me». И, ребята, да, собственно, все, что я хотел вам сказать. Хорошего дня, вот.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: и доставку.
1: АО «Торговый перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Майское У на Европе Плюс.

0: десерт майского у сахарные бабы. Или ромовые предпочитаете. Так, я Тимур Бодров, прощаюсь с вами до завтра, до 7.00. Вернусь в майском у. Как всегда, буду дарить подарки. Там и кинопроектор, и деньги, и смарт-часы. Не проспите все это завтра в майском у. И далее для вас, ребята, столько хитов.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве.
1: Европа Плюс.
2: Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бикметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. В России ожидают усиления дефицита кадров. И похолодание придет в столичный регион в эту пятницу. Об этом прямо сейчас. Итак, в Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом говорят данные сервисов отслеживания сбоев. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи вообще. Напомню, накануне большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве и области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС. Ограничения введены в целях обеспечения мер безопасности. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Общее количество пассажирских мест сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Добавлю, что с начала военного конфликта с Ираном стоимость авиатоплива почти удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. В России ожидают усиления дефицита кадров. В стране растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, а молодежи в возрасте

Отмечается, что на майских праздниках интерес к поездкам в Москву упал на 5% год к году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма, а также снижением количества приезжающих в Россию иностранцев. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла, а днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. Об этом сообщил зав. Отделом краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Согласно предварительным расчетам, 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь, температура около плюс 15 градусов. При этом сегодня, завтра и в четверг днем воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 27. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88 рублей 27 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем удачного вторника.

Богдан Вельведин на Европе Плюс. Broken Heart. 10:20 в Москве. Всем привет, доброе утро. Украсим этот майский прекрасный вторник классными хитами. Продвигаемся далее. Нескучно, ритмично. Медуза с нами в ближайшее время. Don't Wanna Go Home. И дождемся Hurts и Purple Disco Machine. Wonderful Life. Через пару минут.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе Плюс. I don't wanna go home. Ну, дома сидеть такую хорошую погоду точно не хочется. Хочется гулять, вдыхать ароматы майского воздуха, слушать лучшую музыку, естественно, от Европы Плюс. Так что продвигаемся далее вместе с Free Riding's Weekends. И дождемся Ava Max, Spotify Fake совсем скоро.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Рекопарк. 66 27 66.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92 92 33.
3: «Росстрой».
4: 92 92 33.
5: Реалайз. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Реалайз приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно.
6: 920303. 920303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Полировка стекол. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: огромное количество классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите Лёни и Калум Скотта. Stay. Кэлвин Харрис тоже здесь. My Way. Сэм Фелд. My Heart Goes. And then my heart goes. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Это волшебное дерево.
8: Фантастическое приключение за гранью воображения.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
8: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Европа Плюс. Лучшие места.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 11

0: Леони Келлэм Скотт на Европе Плюс. Те вещицы, которые, по-моему, вполне заслуживают того, чтобы подняться повыше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Так что не забудьте поддержать, если нравится, на сайте europaplus.ru. До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Ну, а мы пока движемся далее вместе с Алексом Вороном. Услышим Your Dream. И Ваня Дмитриенко тоже с нами. Ртуть совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро. Легенда о жар-птице».
3: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
5: Больше хитов, больше музыки.
6: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Его серьезная работа. Ртуть. 11 часов и 34 минуты в Москве. Ну, легко по-майски продвигаемся далее. Под лучшую музыку, конечно же, ритмичный трек от Kungs & Tables London через пару минут. Galaxy. И услышим Charlie XCX. Boom Clap. Скоро-скоро.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Река Парк. 66-27-66.
3: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова. Мосс. Холли Молли. Майндо. Наташа Вокс. Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
4: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
5: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Беру пассажиров по пути.
7: А я перевожу грузы.
8: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Европаплюс.ру.
10: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа Плюс.
2: Побольше отличной музыки будем заряжать в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Барбара Стрейзанд. Слышим Тедди Свимс, Мистер Know It All. Тони Пантера, Think About Us. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Уже в кино.
13: Я больше не дерусь.
12: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
14: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
16: Категория 18+.
17: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
17: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Певец Ёлка на Европе Плюс. Проще. 12 часов 20 минут в Москве. Всем привет. Ну, просто и легко продвигаемся далее. В этот майский вторник еще проще просыпаться сейчас по утрам. Во-первых, потому что хорошая погода, светло. Еще и майское у в эти дни от Тимура Бодрова. Так что просыпайтесь с 7 до утра здесь на Европе Плюс. Все очень бодро и интересно. Много подарков и призов. Пока же движемся далее вместе с Дэйвид Эмс. Услышим Rain Dance и дождемся Леони The Weeknd через пару минут.
1: Реклама. Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Компания Росстрой. Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92 92 33.
1: Росстрой.
2: 92 92 33.
3: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
4: Реалайз. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Реалайз приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно. 920303. 920303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Second Voice и Let Me Be. Такие жаркие ритмы. Подстать сегодняшней погоде в столице. Но, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, тоже тепло и настроение абсолютно майское. Так что продвигаемся далее. Будем прогревать обстановку и горячими хитами, разумеется. Offenbach. Через пару минут услышим Miles Away. И дождемся Alok, Sophie Tucker, Inna и Don't Matter. Скоро-скоро.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
2: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 75 салонов. Все для вашего уюта и комфорта только в ТК «Тандем». Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
3: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Подробности запись по телефону 23 10 70.
10: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

силен, мы

0: Мод на Европе Плюс, намек на нас. Ну, без каких-либо намеков, и так все понятно. Лучшей музыки у нас впереди еще больше. Продвигаемся далее не скучно, ритмично. До финала часа успеем послушать Fall with Adip Now, Changes и Реалта тоже здесь. No One Lives in Discotheque Live на Европе Плюс.
1: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озон Банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон Банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озон Банк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
7: 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: Европе Плюс. Changes в финале часа. Да, меняем этот час на следующий. Там тоже будет много классной музыки. Всем отличного настроения. Продвигаемся. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ярославле 13 часов. Встречай новости.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Для лиц старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. В студии Алексей Цирков. Здравствуйте. Завершается прием заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Старый булыжник вернут на Соборную площадь в Рыбинске. Волейбольный центр заиграл новыми красками. На фасаде смонтировали умную подсветку. Об этом прямо сейчас.
6: Спонсор выпуска ООО «Сим Ярославль».
5: В первой половине мая россиян ждет еще одна четырехдневная рабочая неделя. День Победы 9 мая выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник. Рабочая неделя с 27 по 30 апреля тоже была короткой. Первый май выпал на пятницу. Жители Ярославской области могут присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн». Прием заявок продлится до 6 мая включительно. Само цифровое шествие пройдет 9 мая. Чтобы добавить своего героя, нужно загрузить фотографию и информацию о нем на сайте 2026polkrf.ru или в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассников и в мессенджере Макс. В прошлом году в регионе в очном шествии участвовали около 10 тысяч человек. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны из Ярославской области к 9 мая получат по 50 тысяч рублей из регионального бюджета дополнительно к федеральным выплатам. Также им вручат подарочные наборы. Писать заявление не нужно, деньги перечислят через единый центр социальной поддержки. В Рыбинске на Соборной площади выложат старинным булыжником участок у Спасо-Преображенского собора. Старую мостовую обнаружили во время благоустройства пешеходного центра. Работы сделают своими силами, без подрядчиков. В Ярославле на фасаде волейбольного центра появилась архитектурно-художественная подсветка. Система позволяет менять цвета и сценарии в зависимости от времени суток или события. Напомним, сейчас идет строительство основной арены на 5000 зрителей. Это будет многофункциональная площадка для соревнований и концертов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, но главная температура днем плюс 23, вечером плюс 17, плюс 22. Ветер западный, легкий и ласковый. Даже если дождик решит напомнить о себе, он будет теплым и недолгим. Лето на тест-драйве, и нам это очень нравится.
6: Важные автомобильные события в городе. Сим Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 580020.
5: Новости на Европе Плюс подошли к концу. Всем хорошего дня. Далее онлайн.

привет! Это время дневного онлайна на Европе Плюс. Абсолютно не майское, а скорее июньское и уж точно отпускное настроение. В середине майских праздников смотришь в окно и думаешь: боже мой, что ж ты здесь делаешь-то? А ты здесь учишься, работаешь, ловишь вайб вместе с Европой Плюс. Делишься своими приветами в нашей группе ВКонтакте до конца этого часа. С тобой Маша Ильинская. Нас с тобой ждет кинокайф уже в середине этого часа. Гороскоп традиционный на сегодня. Ну и масса классных треков один за другим. Впереди Лорин, Warning Signs, Bob Sinclair, I Can Wait. Стартуем вместе с Ария и Blue Chanel. Всем классного дня. Маша Ильинская, Европа Плюс.

Европа Плюс, Ярославль, группа ВКонтакте и твои приветы здесь, в нашей группе под сегодняшним дневным постом или в личку сообщества. Жду твои приветы. Анастасия пишет: «Привет, Европа Плюс! Всем классной погоды, отличного настроения. Передай привет, пожалуйста, моим замечательным подругам Настюхе и Анютке». А мы движемся далее. Впереди Lost Frequencies и Are You With Me?

0: Ну вот, а кто-то, в общем, умный человек между майскими праздниками взял себе выходных дней и чувствует себя буквально как у Жели Солта с треком «Jamaican». Погода, кстати, соответствует. Ну а впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди здесь Vice и Wait, а также Ebony Hollow. Совсем скоро, дождись. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
6: «Аквадуга Вокспа» на Ленина, 11. Это не просто мытье головы. Это мощный антистресс, который работает с первого сеанса.
7: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23-10-80. 23-10-80. 16+.
8: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
9: Врум-врум.
10: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
11: 12+. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: again.
1: Гороскоп. 05.05.2026. Гороскоп на сегодня. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершать досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, вам сегодня не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. День подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, вам предоставится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит все фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.
2: Гороскоп.
1: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кинокайф на Европе Плюс. Классная возможность выиграть билеты в кино. Дозванивайся 97-105-1 и становись счастливым обладателем пригласительных Киномакс.
2: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погода, в Ярославле и Ярославской области сегодня прекрасные плюс 23 градуса, переменной облачности и без осадков. К музыке через пару минут. Впереди здесь клан Карусел и Райд «Дождись».
2: Реклама.
3: «Лада Ларгус» – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский – до 7 мест. Фургон – вместительный, надежный. А на битопленный «Ларгус» на газу – выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще – экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер «Лада» – автофирма «Светлана». 20-88-88. Ярославль. Московский 110. «Лада Ларгус» работает на вас. Подробности акции у официального дилера «Лада» – автофирма «Светлана». Количество автомобилей ограничено. Вы создаете энергию. Мы создаем условия. Филиал Россети Центр Яр-Энерго приглашает на работу профессионалов, инженеров, мастеров, электромонтеров. Светлое будущее начинается с вашего звонка. Телефон в Ярославле 78-10-37.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
6: Как же скучно.
7: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
8: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
9: А я получу профориентацию в сфере IT.
10: Приходи в Академию ТОП.
3: Подробности запись по телефону 23 10 70.
11: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
3: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Беру пассажиров по пути.
13: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
14: Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многое другое. Все для вашего идеального ремонта. В ТК «Тандем». Ярославль. Полушкина роща 9, строение 14.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
2: Больше хитов. Больше музыки.
16: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Европа Плюс и сеть кинотеатров Киномакс ждет тебя на главные майские премьеры сразу в два кинотеатра в двух районах нашего города. Отличные кинозалы с классным саундом и прекрасной афишей. А у нас уже есть дозвонившийся к нам, это Илья. Илья, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, поздравляем вас, два билета в кино, да?
2: Да, спасибо большое.
1: На что пойдете?
2: Я даже, если честно, не знаю, что там сейчас идет.
1: Вот будет вам повод, да, в процессе, да, отвлекаясь от работы, сидеть на сайте Киномакса, выбирать фильмы, на которые вы отправитесь с каким-то очень хорошим человеком, да?
2: Да, обязательно.
1: Поздравляем вас, Илья, и ждем вас в Киномаксе, ну и классного настроения. Кинокайф вернется к тебе уже завтра в 13:40, не пропусти.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

Dominic Fight и Baby Doll на Европе Плюс за понравившиеся треки, а это у нас новинка. Мы голосуем на нашем официальном сайте Европа Плюс и слушаем уже Алекса Мануйлова с 14 до 16 каждую пятницу. Повторы ловите в выходные с Еврохит Топ 40. Треки, которые нравятся тебе, за которые ты голосовал на нашем официальном сайте и которые обязаны прозвучать в нашем европейском хит-параде. Впереди здесь Tokyo Hotel, кстати, тоже участники Еврохит Топ 40 и трек «California Nights». Делай громче.

0: Дневной онлайн на Европе Плюс официально завершаем для того, чтобы уступить место часу следующему. Ну а до конца часа здесь Джей Шон и неторопливые Ride It, а еще Chapel Road и Roan и трек Good Luck, Babe. За сим и простимся. Новая порция приветов и поздравлений в 18.00. Вечерний онлайн не за горами. Классного дня. Маша Ильинская, Европа Плюс. Реклама.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-642-52-50. 0+.
4: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас...

0: ставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-7003-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: слушает Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а они уже на подходе. Это Кендрик Ламар и Сиза Лутер. Каде Бастани появится Алан Уокер с хитом Broken Strings. Еще совсем недавно номер один у нас в Еврохит Топ 40. А сейчас высокое третье место в чарте Европы Плюс.
1: Реклама. Говорят, в строительном тресте более 95% квартир продается еще до сдачи дома. Как так?
2: Мы строим дома из керамического кирпича уже более 10 лет. Комфортные квартиры с индивидуальным отоплением по доступным ценам. И сдаем точно в срок.
1: Строительный трест. Качество, проверенное годами. Застройщик ООО «СЗ Строительный трест» номер 9. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
6: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
7: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
8: 12+. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: данного места жительства. И это, по его словам, стало отличной мотивацией для того, чтобы как-то развиваться и идти дальше. Дошел, пришел, теперь он настоящая суперзвезда во всем мире. Его знают, его любят, его ждут на концертах. Впереди Алекс Уоррен и Европа Плюс, его новый хит «Fever Dreams».
1: Реклама. «Лада Ларгус» – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский, до 7 мест, фургон, вместительный, надежный. А на битопленный «Ларгус» на газу выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер «Лада» – автофирма «Светлана». 20-88-88. Ярославль, Московский 110. «Лада Ларгус» работает на вас. Подробности акции у официального дилера «Лада» – автофирма «Светлана». Количество автомобилей ограничено.
2: Воплотите мечту о жизни – в коттеджном поселке Рика-парк,
3: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
2: Живописная река, современный ресепшн,
3: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
2: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
3: Дома от 8 миллионов.
2: Неужели это правда?
3: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
2: Рика-парк. 66-27-66.
4: Оклейка пленкой. В рефреш детейлинг. Врум-врум.

0: ваши планы музыкально идеально вписываются именно они. На бабуне Slow Down. Slow Down, Hold Down. Price XTN и очень красивый хит Pay to Exist. Хитмейкер со стажем Дэвид Гетта вместе с тем Сэм Мартин Lovers of the Sun. Ну и не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Это волшебное дерево.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Тиесто, который говорит, что самый большой кайф в жизни для него — это создавать трек, а потом играть его для публики. Но я не сомневаюсь, что с любовью большой, так сказать, вложив всю душу, Тиесто создавал и этот трек Beautiful Places. 15.19 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного дня!

0: Бизнес, чтобы стать номером один в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну, до пятницы пальма первенства в нашем чарте именно у них. А в пятницу в 14 по московскому времени итоги этой недели. Так что не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в любое время дня и ночи на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Река Парк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: А вот их мы услышим совсем скоро. Это Кайли Миног, Lights, Camera, Action.
1: Lights, Camera, Action, that's it.
2: Супер коллаборация в составе Alok, Ziva, Portugal, The Man. Впереди Dive into the Ocean. Яркий парень Зейн не пройдет мимо с хитом Die For Me. Вообще музыка разнохарактерная. У нас намечается в ближайшие 30 минут, но 100% хитовая.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Среднеперекопская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Кто ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
2: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие

0: Тиесто, который во многих своих интервью порой выступает как настоящий мотиватор для начинающих артистов. Ну а мы на Европе Плюс уже скоро услышим «Бум».
1: Реклама.
2: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий, Гостиный двор, фестиваль электронной музыки «Неро», легенда о жар-птице. Хедлайнеры события, диджеи и музыканты. Лилова, Мосс, Холли Молли, Майндо, Наташа Вокс, Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
3: Росстрой.
4: 92-92-33.
5: Реалайз. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника «Реалайз» приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно.
6: 92-03-03. 92-03-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
8: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
10: Это более 3,5 миллиона друзей.
11: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
12: Подпишись.
13: Это Антон Камолов,
14: Артур
15: и Саша.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
13: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
17: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: тот самый трек, который, ну, явно приближает лето. Хотя в Москве в эти дни такое ощущение, что оно уже наступило. Ну, шутка ли, плюс 25 мая. Круто, конечно. Да, мы и не против.
1: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

конечно, не кривит душой. Сама она в общении всегда очень простая. Никакого тебе пафоса, никакой тебе звездной болезни. Ну да, побольше бы таких артистов, как Ёлка. 16.50 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. А впереди у нас до конца часа Миша Миллер, Алекс Вилли, затем Джаспер Форкс и знаменитый хит Рива Флоус.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
15: Лайф-арена.
14: Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
17: Европа Плюс. Лучшие

0: музыка больше, чем слова. Я неустанно всегда повторяю, когда слышу Рива Flows in You на Европе Плюс. Джаспер Форкс. А в начале часа следующего с нами уже Авалон Рокстон. Ждем Vertigo.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов вечера в Ярославле. Время новостей.
3: Радиоканал «Европа плюс Ярославль» для лиц старше 12 лет.
2: Новости на «Европе плюс» в студии Алексей Цырков. Здравствуйте. Репродуктивное здоровье можно проверить бесплатно. Свет, звук и история. На улице Кирова запускают проекционные представления. 48% россиян просят совета у искусственного интеллекта и не всегда довольны. Об этом прямо сейчас.
4: Спонсор выпуска ООО «Семь Ярославль».
2: Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, оценка репродуктивного здоровья доступна каждому россиянину при обычной диспансеризации или профосмотре. Все в рамках ОМС. Ранее президент поручил увеличить охват граждан такой диспансеризацией. В Ярославской области с начала апреля подано уже больше 9500 заявлений в первые классы. Почти 90% из них поступило через госуслуги. Это стало возможно благодаря черновикам, которые родители могли заполнить заранее. Прием заявлений идет в два этапа. До 30 июня документы принимают от семей, закрепленных за школами, и льготников. С 6 июля заявления могут подать все желающие при наличии свободных мест. С 8 мая в Ярославле на фасаде Дома презрения ближнего на улице Кирова начнутся проекционные представления. Световые спектакли посвятят истории здания, области и Дню Победы. Начало каждый вечер в 10 и в половине 11. Это часть программы по архитектурно-художественной подсветке. Почти половина россиян, 48%, хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советом по личным вопросам. Отношения, здоровье, карьера, психология. Чаще других к нейросети идут люди до 35 лет и с доходом до 100 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования Superjob. Среди тех, кто последовал совету ИИ, 16% пожалели об этом. Женщины сожалеют чаще, чем мужчины, 18 против 14%. А ведь мы уже привыкли, что май балует теплом. И завтрашняя погода нас не разочарует. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, утром 13-16, днем до плюс 18. Ветер северо-западный не злой. Дождик, если и придет, то быстренько уйдет.
4: Важные автомобильные события в городе. Сим Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 580020.
2: Новости на Европе Плюс закончились. Всем отличного вечера и классной музыки.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

не зелен.

0: 22. Всем отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а через пару минут буквально с нами уже Алекс Уоррен и Fever Dream, его новый хит, который зацепил уже очень-очень многих.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
7: Врум-врум.
8: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
9: Цена в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
10: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
11: europaplus.ru.
12: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
11: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
12: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
11: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
12: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
13: 12+.
14: Больше хитов. Больше музыки.
15: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: I Can Wait, Анна Европлюс, Бобсинг Клар и Кайза. Идеальная пара, мне кажется. Ну, дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Сони Фодера, Луи Фонзи, Донь Деми Ловато. И проект Медуза у нас намечается впереди. Их стильный новый хит Don't Wanna Go Home. Не пропусти.
1: Реклама. Здравствуйте, меня зовут Сергей Тихун. Я директор компании «Строительный Трест». Мы предлагаем широкий выбор новых квартир в разных районах города по привлекательным ценам и с удобными вариантами оплаты. Подробности по телефону 60 79 80. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Строительный Трест» номер 9.
2: Филиал Россети «Центр Ярэнерго» приглашает на вакансии. Инженер, мастер, электромонтеры по распределительным электросетям и электросчетчикам. Проводим обучение. Работа во всех районах Ярославской области. Телефон в Ярославле 78 10 37.
3: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
4: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
3: Сколько?
4: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
3: Ничего не понимаю.
5: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль 585808.
6: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
7: Ищите все для дома и сада? В ТК «Тандем» – растения, садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база – все в дом. Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
8: Стоп, выдохни. Полтора часа тишины, теплая аква-дуга и забота, как мамины руки. Окспа в Ярославле. Исчезни, чтобы вернуться с собой.
9: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками Европлюс.
10: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
11: 12+.
12: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механизм. Коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havel City и на сайте havel.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: The Way You Are, это Дабас на Европе Плюс. Ну что, идем дальше, идем вперед с лучшими хитами, разумеется, и не пропуская свой любимый. И, конечно же, не забудь за него проголосовать в Еврохит ТОП 40 в пятницу. Итоги этой недели не забудь.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ярославле 18 часов. Впереди новости.
3: Европа Плюс.
4: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Для лиц старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. В студии Алексей Цырков. Здравствуйте. Репродуктивное здоровье можно проверить бесплатно. Свет, звук и история. На улице Кирова запускают проекционные представления. 48% россиян просят совета у искусственного интеллекта и не всегда довольны. Об этом прямо сейчас.
6: Спонсор выпуска ООО «Семь Ярославль».
5: Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, оценка репродуктивного здоровья доступна каждому россиянину при обычной диспансеризации или профосмотре. Все в рамках ОМС. Ранее президент поручил увеличить охват граждан такой диспансеризацией. В Ярославской области с начала апреля подано уже больше 9500 заявлений в первые классы. Почти 90% из них поступило через госуслуги. Это стало возможно благодаря черновикам, которые родители могли заполнить заранее. Прием заявлений идет в два этапа. До 30 июня документы принимают от семей, закрепленных за школами, и льготников. С 6 июля заявления могут подать все желающие при наличии свободных мест. С 8 мая в Ярославле на фасаде Дома презрения ближнего на улице Кирова начнутся проекционные представления. Световые спектакли посвятят истории здания, области и Дню Победы. Начало каждый вечер в 10 и в половине 11. Это часть программы по архитектурно-художественной подсветке. Всего в регионе уже оформлено около 240 объектов. Почти половина россиян, 48%, хотя бы раз обращались к искусственному интеллекту за советом по личным вопросам. Отношения, здоровье, карьера, психология. Чаще других к нейросети идут люди до 35 лет и с доходом до 100 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования Superjob. Среди тех, кто последовал совету ИИ, 16% пожалели об этом. Женщины сожалеют чаще, чем мужчины, 18% против 14%. А ведь мы уже привыкли, что май балует теплом, и завтрашняя погода нас не разочарует. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, утром 13-16, днем до плюс 18. Ветер северо-западный не злой. Дождик, если и придет, то быстренько уйдет.
6: Важное автомобильное событие в городе. Сим Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 580020.
5: Это были новости. Онлайн продолжается на Европе+.

Всем привет! Вечерний онлайн на Европе Плюс. Здесь твои приветы и поздравления в группе ВКонтакте. Ждем их под сегодняшним дневным постом или в личку сообщества. Ну и классный шанс услышать отличные треки вместе с радиостанцией номер один. Уже в самое ближайшее время здесь для тебя DJ is your second name. Could I feel the music just like you? To Exist. Короткий, но классный трек. А вот стартовать будем вместе с Кунгс и Galaxy. Этот час с тобой Маша Ильинская. Присоединяйся.

больше хитов, больше музыки. Европа плюс. I am paid to exist.

Европа плюс Ярославль, группа ВКонтакте. Твои приветы здесь. Не пропусти этот уникальный шанс передать приветы и зазвучать в эфире радиостанции номер один. Ну а впереди трек от Леони, Калум Скотт и Stay. Делай громче.

0: 18.20 и вечерний онлайн на Европе Плюс. К музыке через мгновение. А впереди Rain Dance от Дэйв, а также Arctic Asti. Их модный поп. Дождись. Реклама.
1: «Лада Ларгус» – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский – до 7 мест. Фургон – вместительный, надежный. А набитопленный «Ларгус» на газу – выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер «Лада» – автофирма «Светлана». 20-88-88. Ярославль, Московский 110. «Лада Ларгус» работает на вас. Подробности акции у официального дилера «Лада» автофирма «Светлана». Количество автомобилей ограничено.
2: Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте ярвернисаж.ру.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
3: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
5: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
6: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
5: Сколько?
6: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
5: Ничего не понимаю.
7: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль 585808.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Как же скучно.
13: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
14: Будешь создавать игры, сайты, фильмы.
15: А я получу профориентацию в сфере IT.
16: Приходи в Академию ТОП.
17: Подробности, запись по телефону 23 10 70.
18: Starlock. Любые дверные замки и фурнитура в наличии. Starlock. Толбухина 58.
19: Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
20: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
21: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 5'9" brown eyes.
1: Гороскоп. Лови гороскоп на Европе Плюс. Уже завтрашний день, среда и 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневался в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, у вас встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет вам настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Завтра она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, сделайте все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость завтра позволит выйти на контакт с любым человеком.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс Погода в Ярославле и Ярославской области, сегодня вечером ясно, плюс 20 градусов. Улучшилась не только погода, но удлинился еще и день. И когда ты выходишь вечером с работы и понимаешь, что все еще светло, еще и тепло, то позитива добавляется. Кстати, такая же неплохая погода, до плюс 18 ждет нас с тобой еще и завтра. К музыке через пару мгновений, уже совсем скоро здесь. Purple Disco Machine и Offenbach Miles Away. Дождись.
2: Кардиант, Ярославский шинный завод, приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
3: Ищите бытовую технику? В ТК «Тандем» все в одном месте. Встраиваемая, крупная и мелкая техника для кухни и дома. Все в дом. Выбирайте лучшее для уюта и комфорта уже сегодня. Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
7: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры. В квартале Тверицы.
8: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

Европа плюс Ярославль. Группа ВКонтакте. Твои приветы здесь, под сегодняшним дневным постом или в личку сообщества. Присылай, будем с большим удовольствием читать. С не меньшим удовольствием мы слушаем, между прочим, и Джейсона Дерула, того самого, который совсем скоро зазвездит уже на площадке в Москве. А для слушателей Европа плюс Ярославль мы подготовим отдельную порцию подарков. Следи за всем, что происходит в эфире, что звучит и какие призывы раздаются. И, конечно, подпишись на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всего того же самого, но теперь уже закрепленное на бумаге. Движемся далее, обещанный Джейсон Дерула и Take You Dancing. Делай громче.

0: 18.50 – это финал сегодняшнего вечернего онлайна. Новая порция приветов и поздравлений ждет тебя уже завтра в 13.00 вместе с Алиной Стефановой. Ну а пока что наслаждаемся классными треками один за другим. До конца этого часа здесь Mia Martina и Tumemon, а еще Minelli, R-City и Disturbia. Классного вечера. Маша Ильинская, Европа Плюс. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Внимание, зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Это волшебное дерево.
10: Фантастическое приключение за гранью воображения.
11: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
16: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
17: Тут и как?

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.

0: столице уже 7. Марат Бекметов уже прибыл с новостями. Марат, здравствуй, рассказывай.
1: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Возможность поступления в магистратуру будет ограничена, и рестораны стали массово отказываться от бизнес-ланча. Об этом прямо сейчас. Итак, число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России, за первый квартал года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. Миноборнауки получит право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Стать магистрами по некоторым специальностям смогут только те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, а также абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю. Сейчас распространена ситуация, когда программы бакалавриата и магистратуры не связаны. Так, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились 20% студентов, имеющих предыдущее образование другого профиля. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что влияло на работу терминалов оплаты. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланчей на фоне снижения спроса. Как пишет газета «Ру», некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне, плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланча не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. По словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88 рублей 35 копеек. В Москве 19 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Костя Фомин. Всем прекрасного вечера.

0: Как не любить этот трек, правда ведь? Это Терри Свимс. Я рад, что он вновь появился в нашем эфире с новинкой, да, тем более с такой новинкой. Мистер Know It All так называется этот трек, и его точно можно и нужно поддерживать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы он добрался до первой строчки этой весной и стал лидером нашего хит-парада. Возможно, легко. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП 40, голосуй, поддерживай, ну и в пятницу, конечно же, послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но если вдруг в пятницу будет много работы, много дел, ничего, не расстраивайся. В субботу мы для тебя это повторим с 16 до 18 по Москве. Алекс Мануилов появится, расскажет, расставит, даст послушать, ну и вместе с тобой порадуется.
1: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Как же скучно.
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Подробности запись по телефону 23 10 70.
8: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
9: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
10: 12+.
11: Больше хитов. Больше музыки.
12: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: давай все-таки ждать. Ждать суперхиты, которые появятся уже в ближайшее время здесь, на радиостанции номер один в России. Но дождались мы прямо сейчас Мари Краймбери. Ее давай не ждать. Ну, такой совет на сегодня, мне кажется, не очень подходящий. Хотелось бы дождаться, например, классный трек от Tokyo Hotel, California Nights. Прежде появится Элис Мертон, ее No Roots, ну и KDDK и Алекс Альта, One and Two.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рика Парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рика Парк. 66-27-66.
3: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23-10-80. 23-10-80. 16+.
4: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
5: В ЗИМ Ярославль новые кроссоверы. От 1 миллиона 900 тысяч рублей.
4: Сколько?
5: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
4: Ничего не понимаю.
6: Тут и не надо понимать. В ЗИМ Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet ЗИМ Ярославль. 585808.
7: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет. 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова. Мосс. Холли Молли. Майндо. Наташа Вокс. Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
8: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
9: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все это здесь на Европе Плюс скоро.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
16: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
16: В спортивной драме. Нет.
17: Бой со зверем. Уже в кино.
18: Категория 18+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Недель потребовалось этому треку для того, чтобы добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Вот такие вот дела. Ну еще бы, Fightless. Ну тут вообще просто без вариантов. Тут было понятно, что рано или поздно они доберутся. Ну и добрались буквально за один месяц. Классно? Великолепно. Биби Рекса вместе с Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Посмотрим, а удержатся ли эти ребята на первой позиции на этой неделе. Это все зависит от того, как ты будешь голосовать за них. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП-40. Заходи, заглядывай. Ну и в пятницу не пропусти обратный отчет 40 лучших треков недели. Все это произойдет с 14 до 16 по Москве.

0: Как же стилево все это звучит, а какая ритм-секция. Вроде бы все простенько, но так здорово, так хорошо становится от этой песни. Baby Doll на Европе Плюс, Доминик Фейк и в столице уже 20.34. Привет всем, Фомин по-прежнему здесь. Естественно, слушай мировой поп-музыку, и в ближайшее время мне есть что для тебя сыграть, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было приятно, чтобы вот эти вот майские дни прям запомнились надолго и остались в памяти как что-то очень-очень радостное и приятное. Ну что, на подходе Альма и Summer Really Hurt Us. Прежде появится Hurts совместно с Purple Disc Machine и суперхит, который мы все знаем и все любим, Wonderful Life, 25-й год ремикс. Ну и еще кое-что обязательно будет, поэтому будь с нами, будь с радиостанцией номер один в России, все впереди.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рика-парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Рика-парк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: все хиты.
1: 30 минут.
0: И мне есть что предложить. На очереди классный трек от Медузы. Don't Wanna Go Home.

0: музыка от Prax XTN. Pay to exist. Эта музыка впереди, оставайся с нами.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Европа+.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

из шведской хаус-мафии. Но здесь другие ребята. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек. А достойный трек, который обязательно должен появиться в нашем Еврохит ТОП-40 и далеко не на последних местах. Поэтому голосуй, поддерживай. До пятницы время есть. europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Добро пожаловать. Ну и в ближайшие 15 говорю добро пожаловать суперхитам. Это «Феликс Йен», «Чаус». With me, но прежде Offenbach, Miles Away.

силен, варив

лишнего слова. На подходе классный летний трек от Боба Синклара и Кайзи «I Can Wait». Чуть раньше, любимейший трек, наверное, мой этой весной. Тиеста, Бриана Грейс, «Beautiful Places». Любимчик всех и каждого, потому что трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 «Камрад Be Mine». Это, и не только это, музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.

вот звучит весна 26-го года. Боксинг Клар Кайза, I Can Wait. На Европе Плюс прямо сейчас 21. Было уже час назад, 22 сейчас. 22:20, если быть пунктуальнее. Приветствую всех, кто пока еще не спит, но время детское. Ну и майские дни мы коротаем вместе. Тепло, хорошо, музыкально. Компания классная. Ну, в общем, впереди будет продолжение. На подходе Тели Смимс со свежим треком, который мне, ну, просто на все 100 понравился, на все 100 зашел. Я говорю про Мистер Know It All. Обязательно послушай, если ты еще не знаком с этой историей. Но прежде Кайра и ее Сор. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Будь

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Есть что предложить. В ближайшие 45. Классная музыка, например, The Second Voice и Let Me Be. Прежде суперхит от Розе и Бруно Марса. Апати. Стилевое звучание от Эвелин Рокстона «Вертиго». Все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
2: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L0TU76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов-Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+. Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 3,5 миллиона друзей.
4: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишем!
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.
2: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: на боковую прямо сейчас в эфире радиостанции номер один в России. Это The Second Voice и Let Me Be, новый трек. Прошу для себя его отметить, распробовать, может быть, даже проголосовать за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну и вообще, стоит почаще там появляться, потому что новостей там всегда очень-очень много. Ты всегда будешь в курсе самых последних. Ну, а также не забывай, что завтра для тех, кто встает с утра пораньше, майская. У Тимур Бодров, классные игры, крутые подарки. Ну и, конечно же, деньги тоже будут. Еврохит
1: ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще?
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L номер TU-76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше хитов. Больше музыки.

0: Богдан Медведи и его Broken Heart.
1: Ну что, вслед за дедушкой Озон, дядей Акченты Маранди, да, пришел и Богдан. Ну, в общем, я надеюсь, что все будет в порядке, и у этого парня все получится и нравится. Думаю, да. Поэтому поддерживай его на нашем сайте europaplus.ru. Ну, а я тебя в ближайшее время поддержу суперхитами. Например, Yardbirds и Graceland. Прежде Dua Lipa с суперхитом Blow Your Mind. Ну и Kungs с треком, который, ну, мне кажется, точно подходит тем, кто пока спать не собирается. Galaxy.
2: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L0TU76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше музыки.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 обязательно появится середина недели, среда, ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, потому что я все для тебя уже приготовил. Один из лучших треков этой весны — Тиесто, Бриана Грейси и Beautiful Play.

первый час и среду заодно с Brax XTN Pay to Exist. I am paid to exist. Abundance on my list. Вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет в Москве.

0: Beautiful Places. Это Тиесто и Брена Грейс. Трек «Восторг», трек «Конфетка», трек «Вау». Все, я все сказал. Понятно, да, что я фанатею от этой истории? Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каесов. Борщ-то в Борщ-Муске ждет на столе Биберекс и Faithless New Religion. На подходе бодрейшая вещица. Удалось этим ребятам. Если вот сейчас жаждешь чего-то динамичного, то прибавляй громкости и наслаждайся. Прежде будем слушать суперхит на все времена и для всех поколений меломанов от банды Magic, Лови Руд. А вот еще раньше с нами дуэт Оффенбах с темой Miles Away. Все это здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L TU-76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше музыки.

0: шоу Rush. Сыграли там несколько хитов, известных вообще, как мне кажется, каждому человеку на планете. Посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Dave & Dams, Rain Dance, Teddy Swims, Mr. Know-It-All, а также Sony Federa, DLD и Poppy Bass'ком Think About Us впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: 5-9 brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся выбирать тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Ваня Дмитриенко с историей.
4: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
3: Прежде с нами Зейн с темой Die For Me. Еще раньше лови клан Carousel с суперхитом Right. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Джей-Зи, Риана, The Second Voice и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
5: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
6: в отпуск!
5: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
7: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
6: А мы скоро вернемся.
5: Майская У на Европе Плюс.
1: Реклама.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ваня Дмитриенко за историей «Ртуть». Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Треки ожидаются максимально разнообразными. Найти что-то близкое для себя будет совсем нетрудно. Хьюжели Сольта и бодрый афроденс «Джамайкан Бам-Бам» на подходе. Прежде лови Токио Хотель с Синти Поп Роком «Калифорния Найтс». А вот еще раньше не пропусти Сию и Кайли Минок с дэнс-поп-суперхитом «Дэнс

меня вот не получилось. Да, плечи и ноги под столом жили как будто бы своей жизнью. Круто, очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ed Sheeran, Afterglow, Evan Hollow. Все это на подходе, и обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и чтобы тебе было проще всю эту неделю просыпаться без бригады у Безвелла и Вики, которые находятся в мини-отпуске, мы придумали для себя майское. До 8 мая включительно с 7 до 10 по Москве слушай Тимура Бодрова, лови игры, подарки, гороскопы, многое-многое другое. Не пропускай.

Союз Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вместе Эвелон Рокстон с суперхитом «Dirty Go». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. За твое внимание поборется 21 Pilots, One Tee, Cool Tee и многие-многие другие.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: Только хиты. 30 минут. Европа плюс.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Митная вещица Baby Doll только что в твоих динамиках. А, ну и кстати, количество внимания к тому, что слушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке тоже растет. Многим ломан так, между прочим, и делают. Схема простая, достаточно сказать своей умной колонке включи Европа Плюс и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Пользуйся этим. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Боб Синклар и Кайза I Can't Wait, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, а также Алекс Уоррен Fever Dream. Впереди. Оставайся.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

только что. Останавливаться не будем, продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Невероятно мелодичная история Талана Уокера. Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан, Broken Strings на подходе. Прежде лови свежую вещицу от Медузы, Don't Wanna Go Home. Но вот еще раньше не пропусти Алокси и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе Плюс. Никуда не уходи. Европа Плюс. Disco X on my

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Биби Рекс и Фейтлесс. С темой New Religion. Чуть раньше встречайся и на истории Die For Me. Начала Весомбра с суперхитом 12 to 12. Также в эти 30 встречали Леони, Калум Скотта, Кайли Миноук и многих-многих других. Полетели.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.